0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с американской компанией Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера, Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Volvo Car» Кошице Марк Гомбер.
0: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число

0: европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Porto. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроки фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 2050 году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия International. Приятного прослушивания!
0: даты, события, люди.
1: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Абудай-ТЕ» и «Будапеште-ТК» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Кациановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «Репете». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юрием Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юрием Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века – Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов, главным образом, в 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменившие мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: «Словацкие изобретения, изменившие мир».
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средневеку в 15 столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Золинско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
4: Студовал в Банской Штиавнице и на этой академии, там и матуровал.
3: Он учился в Банской Штиавнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил в звании поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
5: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты. Посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
6: Я сам вытворил моментально 4 модели винализов Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
6: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той доби.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петер Ондрияк.
5: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
7: Однако было то время, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода Маршала, когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
7: Вертульник взлетел до вышки 4 метра, а помалу сопрессовал до вздаленности оси 1,5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстоянии 1,5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
0: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
4: Его виналез са не реализовал с jednoduchého důvodu, не protože by але не ведел зогнать спонсора, либо...
3: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный словаком вертолет канул в лету.
0: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
7: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что не имели рядения.
3: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
0: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
4: Aj vztlak, aj ťah vyriešiť jedným zakriveným krídlom tou vrtuľou.
3: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка, но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
0: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. Так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник, 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с американской компанией Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера, Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Volvo Car» Кошице Марк Гомбер.
0: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Порту. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки

0: ставки при данном сроке фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Будайтея» и «Будапештитека» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Коциановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «РПТ». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юрием Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юрием Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов, главным образом, 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива, из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменивший мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: Словацкие изобретения, изменившие мир.
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средовеку в 15-м столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Золинско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
4: Студовал в Банской Штиавнице и на этой академии, там и матуровал.
3: Он учился в Банской Штиавнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил звание поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
5: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты, посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
6: Я сам вытворил моментально 4 модели вынализов Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
6: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той добы.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петер Ондрияк.
5: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
7: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
2: Вертульник взлетел до вышки 4 метра, а помали са пресувал до вздяленности аси 1.5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстояние 1.5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
0: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
4: Его виналез са не реализовал с единственного довода, не потому, бы але не ведел зогнать спонзора, либо...
3: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент и не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный словаком вертолет канул в лету.
0: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
2: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что не имели рядения.
3: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
0: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
4: Aj vztlak, aj ťah vyriešiť jedným zakriveným krídlom tou vrtuľou.
3: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка. Но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
0: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим им до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник, 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которое пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить

0: имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера, Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей, сообщил директор Volvo Car Кошице Марк Гомбер.
1: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Porto. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроке фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени

0: обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Абудай-ТЕ» и «Будапешти-ТК» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Коциановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «Репете». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юрием Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юрием Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов главным образом в 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменившие мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: Словацкие изобретения, изменившие мир.
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средневеку в 15-м столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Зволенско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
3: Он учился в Банской Штявнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил в звании поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
4: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты, посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
5: Я сам вытворил моментально 4 модели виналезов Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
5: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той доби.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петер Ондрияк.
4: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
6: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
6: Вертульник взлетел до вышки 4 метра, а помалу сопрессовал до вздаленности оси 1.5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстоянии 1.5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
0: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
7: Его виналез са не реализовал с единственного довода, не потому, что бы он не ведел зогнать спонсора, либо...
3: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный словаком вертолет канул в лету.
0: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
6: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что...
3: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
0: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
8: Ай встлак, ай тяг вирешить одним закривенным крылом то вертулёв.
3: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка. Но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
0: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. Так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник, 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с американской компанией Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера – Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Вольво Кар Кошице» Марк Гомбер.
0: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%.

0: Цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроки фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешове как раз 25 мая между двумя будапештскими командами – Будайтея и Будапешти ТК. По инициативе

Иве Франтишека Петте, преподавателя местной королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году Татран Прешев одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. «25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Коциановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «Репете». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юрием Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юрием Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемым Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов главным образом в 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменивший мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: Словацкие изобретения, изменившие мир.
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средневеку в 15 столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Золинско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
4: Студовал в Банской Штиавнице и на этой академии, там и матуровал.
3: Он учился в Банской Штиавнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил звание поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
5: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты. Посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
6: Я сам вытворил моментально 4 модели виналезов Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике, но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
6: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той добы.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петер Ондрияк.
5: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
7: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
2: Вертульник взлетел до вышки 4 метра, а помали са пресувал до вздаленности аси 1.5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстоянии 1.5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
0: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
4: Его виналез са не реализовал с единственного довода, не потому, бы але не ведел зогнать спонзора, либо...
3: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент и не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный словаком вертолет канул в лету.
0: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
2: Потому что základным недостатком тихто конструкций было то, что не мали риадение.
3: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
0: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
4: Aj vztlak, aj ťah vyriešiť jedným zakriveným krídlom tou vrtuľou.
3: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка. Но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
0: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу. Так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим им до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, которые создают основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вопросами.

0: полиции и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. Революционный поезд прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. Революционный поезд посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Социальный блокнот.
1: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о обеспеченной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В вопросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, Что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране?
1: Какие проблемы волнуют молодых людей за год до совершеннолетия?
4: 90%
3: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% ребенок.

0: респондентов влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
1: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
0: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
1: А будет ли возвращаться молодежь назад на свою родину?
0: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
1: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
0: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
1: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
2: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
1: В чем заключаются сомнения девушек?
2: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе. Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
1: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
3: Радио Словакия Интернешнл.
1: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
4: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
1: Что предлагается волонтерам в этом году?
4: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
1: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
4: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые. Невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
1: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
4: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
5: Подпоровал такие-то активити.
1: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
6: Для меня особенно, как у человека, который уже в добровольнице пару роков пособил.
7: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
6: Я сам к добровольству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
7: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно. И благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
6: Чиже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем, мы си позрием, что все та незисковая.
7: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
6: Суто добровольницы некогда долгодоби, которых им помогаем сгонять.
7: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
6: Добровольничество на Словенску и запаяние со людей до добровольничества ма на счастье вступающую тенденцию.
7: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
6: Ты клиенты в тих незисковках вырабатывают си някакие сошки, або някакие вещи с керамики.
7: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
6: Дозведеть новые вещи, а новые зручности изыскать.
1: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, который создает основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. «Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания».

0: Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. Революционный поезд прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. Революционный поезд посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Социальный блокнот.
1: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о обеспеченной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило Управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В опросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
0: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
1: Какие проблемы волнуют молодых людей за год до совершеннолетия?
3: 90%
0: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
1: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
0: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
1: А будет ли возвращаться молодежь назад, на свою родину?
3: Из тех,

0: кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
1: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
0: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
1: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
2: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
1: В чем заключаются сомнения девушек?
2: Девушки
3: более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе. Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
1: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
4: Радио Словакия Интернешнл.
1: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z». то есть по-народному акция «Задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
5: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
1: Что предлагается волонтерам в этом году?
5: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
1: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
5: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
1: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
5: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может – Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
6: Подпоровал такие-то активити.
1: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
7: Для меня особенно, как человека, который уже в добровольничестве пару роков пособи.
8: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
7: Я сам к добровольничеству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
8: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно и благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
7: Чуже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем, и си позрием, что все та незисковая.
8: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
7: Суто добровольницы некогда долгодоби, которых им помогаем сгонять лобо.
8: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
7: Добровольничество на Словенску и запаяние со людей до добровольничества ма на счастье вступающую тенденцию.
8: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать с маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
7: Ты клиенты в тех незисковках вырабатывают си някакие сошки, або някакие вещи с керамики.
8: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
7: Дозведеть новые вещи и новые зручности изыскать.
1: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
9: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, который создает основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. «Революционный поезд» прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. «Революционный поезд» посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
2: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о обеспеченной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило Управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В опросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
2: Какие проблемы волнуют молодых людей, за год до совершеннолетия.
4: 90%
3: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
2: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
3: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
2: А будет ли возвращаться молодежь назад, на свою родину?
3: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
2: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
3: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
2: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
5: В нашем исследовании на примере 10200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
2: В чем заключаются сомнения девушек?
5: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе. Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
2: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
4: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
2: Что предлагается волонтерам в этом году?
4: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
2: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
4: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
2: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
4: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное – сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
6: Подпоровал так это активити.
2: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
7: Для меня особенно, как человека, который уже в добровольничестве пару роков пособил.
8: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
7: Я сам к добровольничеству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
8: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно и благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
7: Чуже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем, и си позрием, что все та незисковая.
8: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
7: Суто добровольницы некогда долгодоби, которых им помогаем сгонять. Лобо...
8: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
7: Dobrovoľníctvo na Slovensku a zapájanie sa ľudí do dobrovoľníctva má našťastie vstúpajúcu tendenciu.
8: Волонтёрское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать с маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
7: Ты клиенты в тих незисковках вырабатывают си някакие сошки, або някакие вещи с керамики.
8: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
7: Дозведеть новые вещи, а новые зручности изыскать.
2: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
0: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, которые создают основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания – на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
0: Тема дня.
1: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. «Революционный поезд» прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. «Революционный поезд» посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Социальный блокнот.
2: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о беспечной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило Управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В вопросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю слово Йозефу Миклашко.
3: Опрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
2: Какие проблемы волнуют молодых людей, за год до совершеннолетия.
4: 90%
3: молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
2: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
3: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы.

0: попадешь назад на свою родину.
1: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% – чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
0: Пан Миклашка, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
1: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
0: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
2: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
0: В чем заключаются сомнения девушек?
2: Девушки более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. В то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе. Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
0: Как показал опрос Управления комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
3: Радио Словакия Интернешнл.
0: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники

0: называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Понтис». Что мотивирует людей, привыкших в фирме или на занятиях в вузе или в колледже спокойной жизни, включиться в добровольческую деятельность?
1: Людей мотивирует то, что они могут изменить в лучшую сторону среду, в которой живут, сделать ее более благоустроенной и комфортной. Подобные мероприятия корпоративного волонтерства вызывают самые радостные чувства, связанные с волонтерским движением.
0: Что предлагается волонтерам в этом году?
1: Добровольцев ожидает множество мероприятий, их более 500 по всей Словакии. Примерно 250 различных организаций обратилось к нам с просьбой прислать волонтеров. Чаще всего это уборка территорий или помещений, благоустройство запущенных парков или скверов. Такой вид помощи подходит для корпоративного волонтерства, когда коллективы фирм, предприятий или студенты объединяются в команды, чтобы в течение недели выполнить задачи в области общественно полезного труда. Другие волонтеры, занимающиеся этой деятельностью уже на постоянной основе, помогают людям в домах для престарелых, больницах, то есть в социальных учреждениях. Такая работа требует и специальной подготовки, но волонтеры ее проходят.
0: Известно, что ежегодно волонтеры включаются в работу по восстановлению крепостей и замков. Таких развалин или полуразрушенных старинных зданий в Словакии очень много. И там всегда требуются рабочие руки.
1: Работа по реконструкции града, крепости или замка очень трудная. Поэтому от добровольцев требуется и физическая сила. Нужно двигать тяжелые камни, возить грузы на тачках. Не везде может быть использована техника. Она просто не пройдет на развалины. Ведь грады и крепости воздвигали на холмах, в труднодоступных местах. Там дорожки узкие и извилистые, невозможно туда доставить технические средства. Вот и приходится использовать тяжелый труд. Найти рабочих на такую работу трудно, поэтому и привлекаются волонтеры. А среди них есть и студенты, которые с удовольствием помогают археологам при раскопках. Там тоже нужна физическая сила.
0: А как оценивают свою работу сами волонтеры? Нравится ли им включаться в такие акции?
1: Ежегодно после окончания недели добровольческой деятельности мы проводим опрос. Наши волонтеры заполняют анкеты. Они делятся с нами своими впечатлениями, рассказывают нам свои истории, связанные с бескорыстной помощью людям. И всегда отмечается, что это был для них положительный опыт и что они хотят его продолжить. Особенно это касается тех, кто впервые попробовал себя в качестве волонтера. Большую роль в волонтерской деятельности играет так называемый тимбилдинговый эффект, когда сотрудники фирмы собираются на неформальную встречу, чтобы всем вместе заняться, например, уборкой территории парка или берега реки. Общая акция сближает людей, помогает им лучше понять друг друга в неформальной обстановке. Люди отмечают улучшение отношений в коллективе. Совместная работа может сплотить людей разного возраста. Здесь нет конкуренции. Каждый работает сколько может. Другой важный аспект добровольческой деятельности – это гуманизм. Вы помогаете людям совершенно бескорыстно, что вызывает чувство полезности и солидарности с более слабыми, незащищенными людьми. А кроме того, волонтер всегда узнает другие сферы жизни, о которых раньше не знал. И самое главное, сотрудники, которые добровольно принимают участие в волонтерской деятельности, в дальнейшем просят своего работодателя, чтобы он поддержал такой вид деятельности.
2: Подпоровал так это активити.
0: А вот что людей ведет к волонтерству, об этом я буду говорить с гостем нашей студии Михаэлой Багаловой, координатором Центра волонтерской деятельности в Братиславе. Михаэла, вам слово.
3: Для меня особенно, как человека, который уже в добровольничестве пару роков пособил.
4: Лично для меня, а я проработала волонтером уже годы, добровольческая деятельность означает знакомство с людьми, с которыми в обычной жизни не встречаешься. Они, несмотря на занятость, на разные обстоятельства своей личной жизни, готовы часть своего свободного времени посвящать людям, нуждающимся в поддержке, престарелым, больным, бездомным, сиротам. Другие волонтеры помогают благоустраивать свой город, село. Например, ремонтируют или красят детские площадки, скамейки, или строят игровой газон для собак, безвозмездно работают на спортивных мероприятиях, помогают при организации фестивалей или других общественных мероприятий. Такого рода добровольческой деятельностью занимаются в основном молодые люди, студенты, спортсмены.
3: Я сам к добровольничеству достала, ако са говори, ако слепе кура к зерну.
4: Волонтерской деятельностью я начала заниматься случайно. И благодарю судьбу, что у меня появилась такая возможность сделать добро. Это произошло несколько лет назад. Я была в декрете. Родился сын, и быть целыми днями дома мне показалось слишком скучно. Я по жизни очень активный человек. И вот я решила попробовать свои силы в общественной деятельности, просто стать волонтером. Вначале это были пара-тройка часов в неделю, но потом я втянулась в эту работу. Ведь кто попробовал хотя бы раз стать волонтером, его будет тянуть к волонтерству. Сейчас я уже каждый день работаю в Братиславском центре волонтерской деятельности и помогаю начинающим добровольцам.
3: Чиже, когда некоторая из незисковых организаций потребует добровольников, так са у нас зарегистрируем, мы си позрием, что все та незисковая.
4: Если какая-нибудь общественная некоммерческая организация нуждается в волонтерах, она может обратиться к нам. Мы проверим ее деятельность, действительно ли это та организация, которая не имеет возможности заплатить людям. А ведь встречается и такое, что некоторые недобросовестные предприимчивые люди хотят, чтобы на них кто-то поработал бесплатно, хотя у них есть и дотации, и спонсоры. К сожалению, такое встречается. И если организация соответствует нашим требованиям, мы посылаем им на помощь волонтеров.
3: Суто добровольницы некогда долгодобы, которых им помогаем сгонять.
4: Есть у нас волонтеры, которые занимаются этой деятельностью уже долгие годы. Можно сказать, профессиональные волонтеры, заслуженные люди. Они всегда готовы прийти на помощь. Но больше всего так называемых одноразовых добровольцев, которые соглашаются потратить свое время и попробовать себя в волонтерском движении. Чаще всего это молодые люди с 16 до 24 лет. Начинают еще в средней школе, идут целым отрядом мести газоны, красить скамейки, барьеры на остановках или в парках. Помощь в общественном секторе нужна везде и всегда. И я очень рада, что занимаюсь этим полезным трудом.
3: Добровольничество на Словенску, запаяние са людей до добровольничества, ма на счастье вступающую тенденцию.
4: Волонтерское движение в Словакии приобретает растущую тенденцию. С каждым годом ряды добровольцев пополняются все больше и больше. Люди обращаются к нам с предложением помочь. Это связано и с тем, что работа на добровольных началах стала более популярной. Расширились возможности для добровольных помощников, не требующих вознаграждения. И это не только социальный сектор. Это широкие предложения для волонтеров по организации крупных общественных мероприятий. Сейчас можно работать и из дому. Помогать маркетингом или рекламой для гуманитарных или благотворительных организаций.
3: Ты клиенти в тих незисковках вырабатывают си някакие сошки, або някакие вещи с керамики.
4: Например, клиенты некоммерческих организаций, чаще всего социальных предприятий, производят обычный товар сувенирного характера. Керамические статуэтки, вазочки, а также вышивки, изделия из текстиля. Для продажи им нужны реклама и маркетинг. Но они этого не могут оплатить. Так вот, таким социальным мастерским нужна профессиональная помощь. Например, в создании своего сайта, где они могут размещать свои изделия. И в этом им помогают студенты средних и высших школ. То есть ребята делятся своими знаниями и сами приобретают опыт профессиональной работы. И поэтому включаются в волонтерство довольно часто.
3: Дозведеть новые вещи, а новые зручности зискать.
0: Волонтерство приносит радость тем, кто получает помощь, и тем, кто сам бескорыстно в свое рабочее время помогает другим. Дорогие друзья, пожелаем всем волонтерам, начинающим и многолетним, продолжать свою благородную деятельность и испытывать настоящую радость от того, что ты смог сделать в жизни что-то полезное не только для себя. Раз став волонтером и почувствовав это необыкновенное чувство своей полезности, возвращаешься к этому еще и еще. Друзья, пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельская и Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.